ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 2020 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ 23 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱣ ᱥᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ 100 ᱴᱟᱠᱟᱨᱮ 35 ᱴᱟᱠᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱮᱨᱚᱛ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱡᱩᱫᱤ 1,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 35,000 ᱴᱟᱠᱟᱭ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱷᱮᱨᱚᱛ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ 1,00,000 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱭ ᱯᱷᱨᱤ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱛᱟ ᱯᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱᱤ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱴ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱩᱥᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ 18 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱣᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱬᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱠᱤ ᱵᱟᱥᱤᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱩᱢᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱠᱩᱢᱟᱹᱨᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱹᱱᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱹᱱᱛᱤ ᱧᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚ ᱢᱚᱦᱚᱲᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱤᱡ ᱧᱟᱢᱟ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱮ 10 ᱢᱤᱥᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱫᱚᱞ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱭᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱞᱜᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱮᱴᱮᱡᱟ 2 ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱟᱨ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱥᱵᱩᱭ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱟ 2 ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱞᱚᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱵᱞᱚᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤᱡ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱮᱱ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤᱡ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ 12 ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱞ ᱯᱚᱱᱱᱚ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱢᱚᱦᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱹᱵᱩᱭ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱟᱨ ᱠᱷᱤᱡᱩᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱤᱡᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱴᱭᱟᱹ ᱠᱷᱤᱡᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱨᱟᱠᱚᱴᱟ ᱥᱮ ᱨᱟᱯᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱫᱚᱢ

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱥᱚᱱᱟᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱚᱪᱪᱷ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱤᱥᱚᱱ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱵᱤᱱᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ।
1: ᱥᱚᱪᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱳᱱᱫᱚᱨᱡᱚ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ, ᱥᱚᱵᱷᱚᱛᱟ, ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ, ᱥᱤᱝᱠᱷᱚᱞᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚᱵᱳᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱳᱭᱛᱤᱠ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱨᱟᱥᱛᱟᱜᱷᱟᱴ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ, ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱟᱵᱚᱨᱡᱚᱱᱟ ᱧᱩᱨᱦᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱨᱟ ᱱᱚᱨᱫᱚᱢᱟ ᱡᱚᱞᱟᱥᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚᱥᱚᱢᱢᱚᱛ ᱵᱟᱛᱷᱨᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱱᱚᱭᱚᱱ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱢᱯᱩᱨᱱᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱥᱛᱷ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮ ᱥᱩᱫᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ ᱥᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱼᱟ, ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱯᱚᱨᱤᱪᱷᱚᱱᱱᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ। ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱚᱯᱚᱨᱡᱟᱯᱛ ᱥᱮᱱᱤᱴᱮᱥᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ, ᱠᱷᱳᱞᱟᱢᱮᱞᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱥጌᱪᱚᱠᱚᱨᱢ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱡᱚᱱᱟ ᱜᱤᱰᱤ, ᱱᱚᱝᱨᱟ ᱱᱤᱠᱟᱥᱤ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ, ᱵᱚᱨᱡᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ, ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱪᱷᱚᱱᱱᱚ ᱚᱵᱷᱟᱥ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱮ ᱩᱫᱽᱫᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱡᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱪ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱩᱨᱩᱛᱵᱯᱩᱨᱱᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥᱩᱪᱤ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱪᱪᱷᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ? ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ 2014 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ 10ᱨᱟ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱡᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱥᱚᱪᱪᱷ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱟᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ। ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱫᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ